0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если вечер немного устал, добавь бит. В Rostix Dance Club прокачают любую смену. Немного движения у панеры, легкий грув у кассы и энергия возвращается. Когда играет правильная музыка, работа идет в ритме. Каждый вечер на Chicken FM только сочные треки в Rostix Dance Club.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваши сообщения. Пишите chicken.fm. Нам пишет Артем Ларин, Ростикс, Площадь Победы в Калуге. Артем передает привет самому любимому менеджеру Саше Митькиной. Люблю тебя от Артема. Друзья, признавайтесь в любви, признавайте друг друга обязательно. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: Чикен ФМ на связи с командой.
1: Мухаммед на связи, Ростик, Славянский бульвар. Всем салам алейкум, привет Мадине, ресторан на Славянском бульваре. Вы самые лучшие ребята, удачи во всем. Да, пусть удача сопутствует всем. Пишите обязательно, chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken.

На связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши. Пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM, и сегодня последнее воскресенье августа. Вот так незаметно мы почти дошли до конца лета. Но не будем грустить, раньше времени, впереди еще много теплых дней, а значит, продолжаем собирать впечатления, смеяться, работать, отдыхать и просто жить этот момент. Пусть сегодня будет хороший день, окей? Ну а завтра мы начнем новую неделю вместе.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эстен», «Елка» и «Шкарла». Работаю директором ресторана. Мы общаемся все в нерабочее время, и в рабочее время мы всегда поддерживаем друг друга. У нас есть печатные признавания. Менеджеры признают ребят. Также мы делаем каждый год новый плакат на стенд, где обедаем.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал. Именно им воспользовался Дмитрий Денисович из ресторана «Ростикс Стрелка» в Хабаровске. Всем крепкого терпения, превозмогания, хорошего настроения и прорывных результатов. Пусть так и будет. Ребята, признавайте друг друга, пишите Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

стартовал конкурс лучших практик в ресторанах Rostix. В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Согреваем осень горячими хитами на Chicken.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи ресторан «Ростик Стрелка». Нам пишет Дмитрий. Всем хеллоу, хорошего настроения. Привет всем моим друзьям, всем, кто сейчас на смене. Ребята, держитесь, все будет лучше.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! А вдруг тебе давно хотелось попробовать себя в чем-то новом? У Rostix есть программа амбассадоров для тех, кто любит бренд, хочет развиваться, учиться и делиться своей энергией с другими. Здесь есть задания, баллы, награды и возможность прокачать свои творческие навыки. Причем возраст и опыт не главное. Главное — желание проявляться и быть частью команды. Подробности ищи на сайте Академии в разделе амбассадоров.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. В целом у нас сотрудники очень хорошо общаются друг с другом, пишут друг другу признания на рекогнишн, естественно. Также у них есть вне рабочее время всякие встречи. Многие сотрудники друг с другом там гуляют после смены, еще что-то. А на смене классная поддержка у нас друг от друга, очень много поддерживающих слов.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Мария из ресторана «Ростик» с Мурино. Она передает привет всему Мурино, всем ресторанам Санкт-Петербурга и персонально коллеге Тёме. Хорошего дня, отличного настроения всем. Ребята, не забывайте отправить сообщение в эфир Chicken FM можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: personal VIP club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Radio Chicken.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее послание от Ивана Танкова из ресторана «Ростикс Лазурный». Иван передает привет всей своей смене и желает продуктивной работы. Пусть так и будет, ребята. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема есть в Rostix. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».

darling. Chicken FM. Поговорим. Это Chicken FM, всем привет. Воскресенье, хороший день, чтобы сказать спасибо. Спасибо коллеге, который помог. Спасибо человеку, который поддержал. Спасибо команде за еще одну неделю. И может быть, именно сегодня стоит сказать это вслух. Потому что мы часто думаем, что люди и так все знают. А на самом деле, услышать просто «спасибо, ты крутой» всегда приятно. Так что не жадничаем на хорошие слова и даем каждому 5.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад» город Чебоксары. Честно говоря, я сюда пришла 6 лет назад, чтобы просто поработать. Была моя подработка во время учебы. И мне очень нравится то, что это большая компания, большие возможности по развитию и, допустим, по работе в других ресторанах, в других городах. Много опыта можно набраться от общения с коллегами. Это большая компания, и можно развиваться здесь.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам написать можно через портал chicken.fm. Это сделала Рита из ресторана «Ростик Саура» в Новосибирске. Рита передает привет самому любимому менеджеру Кольцова Кириллу Козыреву и любительнице цветов Галине Пахомовой из нашего ресторана «Аура» Новосибирск. Пусть дела у вас идут в гору, а смены идут продуктивно.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken

Срочные новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: На связи ресторан «Ростикс Матрица». Ребят передают привет всем своим коллегам и желают услышать какой-нибудь особенной музыки. Ребята, все легко и просто. Заказывайте любимые хиты в рубрике «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Chicken FM.

холодный тик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Ну что, ребята, еще одна неделя подошла к концу. Спасибо, что были вместе с Chicken FM. Спасибо за ваши сообщения, музыкальные заказы, комментарии, истории и просто за то, что включаете нас во время своих смен. Пусть сегодняшний вечер будет спокойным и приятным, ну а завтра снова начнем сначала. Новая неделя, новые задачи, новые истории и, надеемся, много хорошей музыки. До встречи здесь на Chicken FM. И помни, какой бы ни была смена, вместе ее всегда сделать легче с Chicken FM.
0: Chicken FM.

0: Команда. Мой наставник.
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Мой нынешний территориально управляющий Быков Константин очень хороший человек, очень классно поддерживает нас, очень помогает в достижении результатов и в целом в развитии, очень много поддержки от него. Также мой директор Кучерова Викторий. Вот, это вообще лучший директор, с которым я работала. Вика может поддержать в абсолютно любой ситуации, при этом она никогда не теряет фокус результатов, которые мы должны достичь. Всегда на первом месте результаты, но и поддержка дороги.
0: Дай пять! Мы на одной волне! Chicken FM!

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь ресторан Марьванна в Тольятти. Нам пишут Никита Козульков и Елена Челганова. Ребята передают привет всем сотрудникам. Желаем легкой смены, хорошего настроения, сил, здоровья и терпения. И специально пусть для вас сыграет зажигательный трек. О, в эфире Chicken FM много зажигательных треков. Следующий посвящен именно вам.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звук.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken.

Chicken FM. Делаем осень сочнее. Chicken

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это признание ресторану «Ростик» с Кольцова и персонально Марии. Маша, ты классная. Продолжай в том же духе, у тебя все получится. Улыбок и хорошего настроения. Ребята, признавайте обязательно друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

Барнауле полдень. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: эфире Chicken FM.
1: Сделай эфир Chicken FM своим. В рубрике «Заказ принят» ты можешь поставить трек для своей команды. Заходи в телеграм-канал «Гаврустикс», открывай закреп и записывай голосовое сообщение с приветом и песней. Включай радио, твой трек уже на подходе. И не забудь проверить закреп, там все нюансы участия.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Если смотреть в команде, у нас достаточно дружелюбно. В принципе, все друг друга поддерживают. Если там что-нибудь такое случилось, на замену выходят всегда сотрудники, даже готовы работать, чуть ли не без выходных бывает.
0: «Ростикс». Всегда заботимся о...

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Бум» в Брянске. Анна благодарит ребят, Настю, Алису, Антона, Ирину, Никиту и еще одну Анну, которые вчера хорошо закрылись. И подбодрит сотрудников в утро. Ребята, вы лучшие. Берите пример с Аней, друзья. Признавайте обязательно друг друга. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Срочные новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: с командой.
1: Следующее сообщение в эфире нашем из ресторана «Ростикс» в Калуге Маржелы Жукова. Привет Александре Митькиной. Саша, не грусти никогда. Улыбка тебе идет больше. Ты самый лучший замдиректора. Люблю, ценю, уважаю. Хорошей смены, пупсик.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Chicken FM — это не просто радио, это команда голосов. И один из них может быть твоим. Репортажи с событий, новости с кухни, атмосфера смены — все это делают наши репортеры. Готов добавить свой вайб, свой голос в эфир? Тогда тебе на портал chicken.fm. Начинаем вещать вместе!

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторан «Лайнер», город Пермь. Стабильность самое главное, но и при этом командная работа и движение в работе. Это, наверное, больше всего нравится.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Мы передаем привет и признание. Следующее признание — ресторан «Ростикс Долина». На связи Игорь. Привет всем классным ребятам и девчонкам из нашего ресторана. Всем прорывных результатов и продуктивной недели. Да, пусть так и будет. И вы берите пример с Игоря, признавайте друг друга, дарите хорошее настроение. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Просто показал ей весь мир, да, просто показал и подарил. Что подарил ей пару вил, потратил на нее так много сил, но ты не знаешь, увы, нет, ты не знаешь, о чем молчит она.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

хороший настрой со мной. Когда на небе ясно время, ясен и я. Хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик, Солнечный город в Санкт-Петербурге. Лиза передает привет команде Солнечных. Купон 50-50 уже ударил по нам. Но мы вместе, и все у нас будет супер. Люблю вас, дорогие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Это наша ценность.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть.

0: Чикен FM. Звучит сочно. В Москве 10:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Новом Уренгое полдень. Чикен FM. Звучит сочно. Chicken.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хорошая идея – это как горячий бургер. Всегда вовремя. В Ростикс мы пробуем новое. Думаем шире и не стоим на месте. Потому что рост – это наш вкус. Если кто-то вдохновил тебя сегодня, скажи ему спасибо. Прямо сейчас. Передай привет, передай признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: мой наставник.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Директор у меня, ее, к сожалению, перевели в другой ресторан, Мишуринская Оксана. Я прям мой самый главный наставник. Ну и моих младших менеджеров, которые вот остаются вместе со мной, пока мы без нее справляемся.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: на связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свой эфир сообщением из ресторана «Ростик» с Корстом в Серпухове. Александра благодарит большую мега-команду ответственных, активных ребят за хорошо пройденную проверку «Рост 2.0». Благодарю вас за вашу ответственность и позитив. Вы у меня самые лучшие. Очень рада, что именно вы, мои родные, со мной. Новых высот нам с вами, продуктивных и интересных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Команда «Отличные новости» стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. А нам пишет Камила из ресторана «Ростик. Солнечный город». Ребятки, мы справимся все. Всем удачи и сил в этот 50-50. На закат ты суперсервис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Новосибирске 3 часа дня. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если вечер немного устал, добавь бит. В Rostix Dance Club прокачают любую смену. Немного движения у панеры, легкий грув у кассы, и энергия возвращается. Когда играет правильная музыка, работа идет в ритме. Каждый вечер на Chicken FM только сочные треки в Rostix Dance Club.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Валерия. Я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Иногда собираемся там раз в пару месяцев с ребятами куда-нибудь сходить. У нас есть замечательный парк в городе. И ходим туда по вечерам, гуляем, разговариваем, делимся какими-то своими секретиками, переживаниями, радостными событиями. Также раз в месяц, когда собирается команда, покупаем тортики, сладости, сидим, чаевничаем.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу. Мы читаем ваши сообщения. Нам пишет Марина Волгушева из ресторана «Ростикс Амбар» в Самаре. Марина передает привет Алексею Маликову и всей команде. Удачи на работе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ. Следующее сообщение из ресторана «Ростик» в Санкт-Петербурге. Анна передает привет для Анастасии. Желаю тебе выжить. Ты супер. Всем продуктивных смен, ребята.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

наша ценность.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM, и сегодня последнее воскресенье августа. Вот так незаметно мы почти дошли до конца лета. Но не будем грустить, раньше времени, впереди еще много теплых дней, а значит, продолжаем собирать впечатления, смеяться, работать, отдыхать и просто жить этот момент. Пусть сегодня будет хороший день, окей? Ну а завтра мы начнем новую неделю вместе.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Валерия. Я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Мне очень нравится активная работа. Тут никогда не сидишь на месте. Тут нужно постоянно бегать. Ты идешь, помогаешь сотрудникам, потом идешь менеджерскую свою работу делаешь. Я не люблю сидеть на месте сама. И поэтому вот меня подруга сюда позвала 3 года назад. И вот я доросла уже до менеджера такими темпами.
2: Я в «Ростикс». А ты где? Не теряйся, брат.

Личные новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!

0: связи с командой.
1: Отправить сообщение в эфир Chicken FM легко и просто через наш портал chicken.fm. Это сделала Маша из ресторана «Ростикс Бирюза» в Лазаревском. Привет всем коллегам из Сочи. Также хочу поблагодарить ребят из своей команды, Андрея, Марину и Аню, за потрясающую работу во время аудита и помощь в подготовке к HR-визиту. Вы лучшие инструкторы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Четкий.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему. Я в «Ростикс». Если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему. Я в «Ростикс». Ловлю вайб. With pleasure.

0: Имбазбук. Сочно до упора. В Москве 13:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Хабаровске 20:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: там без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! А вдруг тебе давно хотелось попробовать себя в чем-то новом? У Ростикс есть программа амбассадоров для тех, кто любит бренд, хочет развиваться, учиться и делиться своей энергией с другими. Здесь есть задания, баллы, награды и возможность прокачать свои творческие навыки. Причем возраст и опыт не главное. Главное — желание проявляться и быть частью команды. Подробности еще на сайте Академии в разделе «Амбассадор».
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Это бывший наш директор Юлия Васильевна и нынешний мой директор Анастасия Валерьевна. Очень безумно люблю их, они всегда мне помогали, наставляли, когда надо ругали, когда надо поддерживали, всегда протягивали руку помощи. Я очень им благодарна за это.
0: Я в «Ростикс» зажигаю.

0: связи с командой.
1: Chicken FM в эфире. В эфире сообщение от Александры из ресторана Rostik's Korsten в Серпухове. Александр благодарит свою команду за установление нового абсолютного рекорда ресторана по количеству заказов за один час. Вы лучшие! Хочу сказать огромное спасибо нашему территориальному управляющему Максиму Куликову. Спасибо за поддержку, советы и мотивацию.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 2 часа дня.
1: Звучит сочно.
0: А в Магадане 22:00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, всем привет. Воскресенье, хороший день, чтобы сказать спасибо. Спасибо коллеге, который помог. Спасибо человеку, который поддержал. Спасибо команде за еще одну неделю. И может быть, именно сегодня стоит сказать это вслух. Потому что мы часто думаем, что люди и так все знают. А на самом деле, услышать просто «Спасибо, ты крутой» всегда приятно. Так что не жадничаем на хорошие слова и даем каждому 5. Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены ресторана «Свобода и год». У нас самая главная цель – это качество обслуживания. То есть немножечко мы западаем скорости. Вот, то есть это самая такая главная цель. А по целям, которые уже достигли, которые были ранее поставлены, это выходить в ТО, выходить на индекс счастья.
0: Это «Имба». Chicken FM рулит. Turn it up, it's chicken time.

0: Команда «Отличные новости» стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь сообщение от Дениса из ресторана «Ростикс Клен» в Москве. Денис передает горячий, острый, хрустящий привет своей команде профессионалов. Мои любимые чикашки, я вас очень люблю и уважаю. С вами легко и приятно. Ваш менеджер Денис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Vibe в «Ростикс».

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал-мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе.
1: Я в «Ростикс».
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
3: Качает день и ночь.
4: Chicken FM.

0: Chicken FM. Жарим бенгеры, как крылышки.
1: В Москве 15:00.
2: Звучит сочно.
1: А в Екатеринбурге 17:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Ну что, ребята, еще одна неделя подошла к концу. Спасибо, что были вместе с Chicken FM. Спасибо за ваши сообщения, музыкальные заказы, комментарии, истории и просто за то, что включаете нас во время своих смен. Пусть сегодняшний вечер будет спокойным и приятным, ну а завтра снова начнем сначала. Новая неделя, новые задачи, новые истории и, надеемся, много хорошей музыки. До встречи здесь на Chicken FM. И помни, какой бы ни была смена, вместе ее всегда сделать легче с Chicken FM.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс», «Оазис Плаза», город Нягань. Есть у нас несколько ребят, дают денежку на то, чтобы животным купить корм. У нас там приют свой, они уже с ним, ну, грубо говоря, на короткой ноге.
2: «Ростикс» на полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростикс Бирюза на связи. Маша, всем привет. Маша благодарит крутого ТУ Пашу Попова за лучшие лет, проведенные в Ростикс Бирюза. Желаю быстрой адаптации и больше зеленых ростов. А еще привет Леночке Юрьевой. Спасибо за комфортную работу в твоем маркете.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: 20.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Улан-Удэ 9 часов вечера. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.

0: FM.
1: Сделай эфир Chicken FM своим. В рубрике «Заказ принят» ты можешь поставить трек для своей команды. Заходи в телеграм-канал Яврастикс, открывай закреп и записывай голосовое сообщение с приветом и песней. Включай радио, твой трек уже на подходе. И не забудь проверить закреп, там все нюансы участия.
0: Вайб в Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, директор ресторана «Росица Олимп» Лилия. Гость у нас есть постоянный гость у нас, а также есть и гости нашего города, которые приезжают и хотят делать заказы. С гостями мы очень дружелюбны. Для нас каждый гость очень ценен, важен. Стараемся оставить хорошее впечатление, чтобы гость к нам вернулся еще и еще раз.
2: Я в «Ростикс». Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Мухаммед на связи, Ростик, Славянский бульвар. Всем салам алейкум, привет Мадине, ресторан на Славянском бульваре. Вы самые лучшие ребята, удачи во всем. Да, пусть удача сопутствует всем. Пишите обязательно, chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Музыка в стиле Ростикс.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе.

0: 15.00. Звучит сочно.
1: А в Калининграде 16. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm.

0: эфире Chicken FM.
1: Chicken FM — это не просто радио, это команда голосов. И один из них может быть твоим. Репортажи с событий, новости с кухни, атмосфера смены — все это делают наши репортеры. Готов добавить свой вайб, свой голос в эфир? Тогда тебе на портал chicken.fm. Начинаем вещать вместе.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Хинке, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в росте.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи ресторан «Ростик Стрелка». Нам пишет Дмитрий. Всем хеллоу, хорошего настроения. Привет всем моим друзьям, всем, кто сейчас на смене. Ребята, держитесь, все будет лучше.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал-мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс». Просыпайся.

0: 18.00.
1: Звучит сочно.
0: А в Чите полночь. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хорошая идея – это как горячий бургер. Всегда вовремя. В Ростикс мы пробуем новое. Думаем шире и не стоим на месте. Потому что рост – это наш вкус. Если кто-то вдохновил тебя сегодня, скажи ему спасибо. Прямо сейчас. Передай привет, передай признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Горячие хиты.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Токмакова Анна Александровна, ваша менеджер смены, ресторан «Свобода и год». У нас есть и признание, выдаем карточки признания, также, соответственно, и через академию делаем признание. Обязательно у нас проводится собрание, то есть мини-пятиминутки в утреннее время через пересменку. И есть у нас еще, соответственно, на доску вешаем лучших сотрудников.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй!

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее послание от Ивана Танкова из ресторана «Ростикс Лазурный». Иван передает привет всей своей смене и желает продуктивной работы. Пусть так и будет, ребята. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Настрой. Поднимаем здесь.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Забота о гостях. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же.

0: 19:00.
1: Звучит сочно.
0: А в Оренбурге 9:00. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если вечер немного устал, добавь бит. В Rostix Dance Club прокачают любую смену. Немного движения у панеры, легкий грув у кассы, и энергия возвращается. Когда играет правильная музыка, работа идет в ритме. Каждый вечер на Chicken FM только сочные треки в Rostix Dance Club.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». Близко к дому, узнаваемая компания.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

0: связи с командой.
1: На связи ресторан «Ростикс Матрица». Ребят передают привет всем своим коллегам и желают услышать какой-нибудь особенной музыки. Ребята, все легко и просто. Заказывайте любимые хиты в рубрике «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Вайб в «Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я Бросикс. Зажигаю с командой.

0: Москве 8 вечера.
1: Звучит сочно.
0: А во Владивостоке 3 часа утра. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: «Мой наставник».
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свобода и год». Моим наставником была Татьяна, она с Оазис Плаза, город Нягань, младший менеджер смены. Во многом помогала, подсказывала, также помогала в работе, подсказывала ресторана Оазис Плаза Сайха, такой вот сотрудник. Ну а из наших сотрудников, как при открытии ресторана, мы все новички, то есть мы все просто друг друга поддерживали, друг другу помогали.
0: Команда «Отличные новости» стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Good vibes only. Ростикс Дэнс Клаб. Музыкальная кухня твоего настроения. I remember when we'd first dance. You did this thing where you would hold my shoulders, you would wrap your arms around me, and the sun would appear. I remember when I first looked into your eyes. You did this thing where you blinked, and the ocean would meet us halfway, and the moon would kiss your lips, and I would come alive. So what I need you to understand is that, sweetheart,

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
1: Настоящий слэй-вайб.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on. Rostix Dance Club.

0: Москве 21.00.
1: Звучит сочно!
0: А в Тюмени 23.00. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: команда. Амбициозность.
1: Добрый день, директор ресторана «Росис Олимп». Лилия. Цель – заработать наши первые 17 миллионов. Мы в этом месяце побили наш собственный рекорд. У нас в январе было 16 300, а в августе месяце мы сделали 16,5. Сейчас у нас цель – хотим вместе с своей командой заработать 17 миллионов. Ну и, соответственно, пройти рост в Грейзи Бэй или А.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good
2: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Настоящий слэй-вайб.

Чикен FM. Делаем осень сочнее. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

reggae, mon papa.

0: а в Иркутске 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rustic's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи.

0: Команда «Большое сердце».
1: Зовут меня Елена, город Борисоглебск, дирекция ресторана. У нас есть сотрудники, которые, допустим, занимаются благотворительностью в каком плане. У нас в городе каждую осень проходит марафон, куда собирают денежки больным деткам, именно в нашем городе. И мы, вот, допустим, во время этого марафона сбрасываемся и относимся.
0: Команда «Отличные новости». Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй. Читаешь рэп?
2: На запястье Ролекси.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Good vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Rustics Dance Club.

я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on.

0: Нижневартовске. Час ночи. Chicken FM. Звучит сочно. Chicken.fm. Chicken FM.
1: Welcome to the Rustic's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Добрый день, директор ресторана «Рощица Линк» Лилия. Ну, я уже работаю 7 лет, будет в декабре, как работаю в нашей компании. Изначально я приходила в EP, когда мы стали арт-трэшем. Мне очень нравится постоянно стабильность и люди вокруг нас очень разносторонние, это лишний опыт.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
2: Good vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Настоящий Slay Vibe.
2: Romanticizing on reality that entered inside you and me. You really know how to soothe me. You take it somewhere that I've never experienced. You get deep down in it. You take me there.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM. Хрустим трек.

А в Красноярске 4 утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.

0: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть люди, которые слушают радио, а есть те, кто его создает. Репортеры Chicken FM как раз из вторых. Живые истории, реальные эмоции и голос команды прямо в эфире. Хочешь попробовать? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и включайся в процесс.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер-тренер, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, у нас есть постоянные гости, у нас в основном они берут ноги, приходят за кофе. Мамочки, так как мы находимся в спальном районе, для них это очень выгодно. Они гуляют с ребеночком, наслаждаются нашим вкусным ароматным кофе и уходят обратно домой. Также у нас есть посетители помладше, которые очень любят наши сэндвичи.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свой эфир сообщением из ресторана «Ростик» с Корстом в Серпухове. Александра благодарит большую мега-команду ответственных, активных ребят за хорошо пройденную проверку «Рост 2.0». Благодарю вас за вашу ответственность и позитив. Вы у меня самые лучшие. Очень рада, что именно вы, мои родные, со мной. Новых высот нам с вами, продуктивных и интересных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Далеко, где кончается море, далеко-далеко, где кончаются звезды, далеко-далеко, где кончается небо.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. А нам пишет Камила из ресторана «Ростик. Солнечный город». Ребятки, мы справимся все. Всем удачи и сил в этот 50-50. На закат ты суперсервис.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Сургуте 3 часа утра. Chicken FM звучит сочно. Chicken.FM.

0: FM.
1: Иногда для отличного результата нужно всего лишь дать 5. В Ростикс это знак. Мы сделали это вместе. Новые идеи, смелые решения и движение вперед. Вот наш стиль. Так что дай 5, коллеги. Передай ему привет, признание через наш портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Денка Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе Best Practice. Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: на связи с командой.
1: Чикен FM продолжает свою работу. Мы читаем ваши сообщения. Нам пишет Марина Волгушева из ресторана «Ростикс Амбар» в Самаре. Марина передает привет Алексею Маликову и всей команде. Удачи на работе!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

новости. Стартовал конкурс лучших практик в ресторанах «Ростикс». В твоем ресторане придумали и внедрили решение, которое помогает команде работать быстрее, удобнее или безопаснее. Самое время рассказать о нем. За лучшие идеи мы дарим крутые призы. Успей подать заявку до 6 октября в Академии. Подробности в корпоративной коммуникации. Скорее участвуй! Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Chicken FM. Делаем осень сочнее. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ. Следующее сообщение из ресторана «Ростик» в Санкт-Петербурге. Анна передает привет для Анастасии. Желаю тебе выжить. Ты супер. Всем продуктивных смен, ребята.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Rostix ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте Академии/Амбассадор.

0: Наша суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Елка» и «Шкарла». Работаю директором ресторана. У нас есть соревнования по позициям. Кто быстрее соберет какой-либо там заказ на кухне, булочку, если вдруг...
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Отправить сообщение в эфир Chicken FM легко и просто через наш портал chicken.fm. Это сделала Маша из ресторана «Ростикс Бирюза» в Лазаревском. Привет всем коллегам из Сочи. Также хочу поблагодарить ребят из своей команды Андрея, Марину и Аню за потрясающую работу во время аудита и помощь в подготовке к HR-визиту. Вы лучшие инструкторы.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ребят, признавайте друг друга, обязательно пишите chicken.fm, нам пишет Игорь. Всем привет, с вами Ростикс Долина. Хочу пожелать всем удачи, успеха и пройти рост, чтобы у всех была А.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: 5'9", brown eyes.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
3: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.